тогда сказал Иисус ученикам своим: хочет ли кто идти за мною, отвергни сам себя, возьми свой крест всегда.